0: Can Hollenbeck'in Quartet Lucy için yazdığı minimalist ve lirik parçalarından biriydi. Chapel Flies. Albümde Hollenbeck'in serbest doğaçlamalı postmodern bir çalışması da yer alıyor. Jazz Envy. Tenor saksafonda Dan Willis, davulda Hollenbeck, elektrik basta Scully Sverison, vokalde Theo Blackman.
1: Я хочу, чтобы ты как-то чувствовал, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто бы, как будто